Mr. Bao, такой є Томала. Гунуга Сарагане Мутангелуа Тилам Сабики Гаго, Кангу Агаго Перега Суку Баха Ньянранга, Ньяго Гимберга Синьего Хирадзи Сирургия, Ганранга Ньо Дахиня и Конголо, Я Тилам Сабики Мапутаго Оспитал Централ. Каратега Си, Ко Икатьеги, Ко Ганела Вамбини Вамбе, Ко Юргаси Ми Ломбело, Кабни Патрикаси Ко Пела Ко Ваха Нрагаеи, Няо Кимбергаси Ню Кангули, Няо Кимбергаси Ню Ню Дахи, Капугаси Ня Дзи Сюржия, Ако Дзи Ако Гира Операсаун Нрага, Няо Динаманега Дзи Цар, Дзина Тумагаси Ни Туму, Няо Гира Дзи Сюржия, Ко Кемагаси Я Оспитал Централ, я Мапут. Крат, улугу, анагане мутангелу ратиулан санбеки на колекета бичин. Оле, шанана, такой базарото.